0: что случилось?
1: У Измайловых.
0: У Измайловых. Хо-хо.
1: Труп в погребе.